0: Du sei sie leid, sei ich sie mit dem Angehalten an mit. Man liet an der Pivalele Rüdig an Gott, seine Kilo Armin. Muss es hier ab, auch Pivalele Rüdig gut sein, ja, Abtigo.
1: I'm not telling you. 站在了他的他们的很难打黑的他的他的人他们有很难的他们的他们有很难的他们的他们的他们的他们的他们的他们的他们的他们的他们的他们的他们的他们的他们的Это же разлопу. А не жить нам, там они трахали. Там и на. Бенди правил оттуда. Вот и на бенди оттуда, а не жить нам. Так и его мода. А куда его мода, я не. Там нам наклемал, там они правильно. Там нам наклемал, а не жить нам. Anne, Anne, Anne, Anne, Anne, Anne, Anne, Anne, Anne, Anne, Anne, Anne,他们可能想把他们弄到这里去，还弄到这里去，还想弄到这里去。他们可能怕他们，就像你，你跟我这个，阿克亚克他们那，他们肯定想弄到我，想弄到我们这个门那里去。Так вот, она куда-то приезжала, вот она сюда, она сюда, она сюда, она сюда. Так вот, она сюда, она сюда, она сюда, она сюда. Так вот, она сюда, она сюда, она сюда, она сюда, она сюда, она сюда, она сюда, она сюда.
0: Damit ist auch wie gesagt, der Wut muss sich hier abgackt an der Pivalele Rio, die kann ganz an die Kilo amin. Oje, nämlich,